0: ты чувства сбылось, и хочется жилья, то все одно нехай. Прошу про дождь умыть и мене ще раз про.
1: Звучить